Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Днем до 10 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 5-6. Атмосферное давление немного выше нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: В «Мастер Франс» позвони. «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утро.

0: реклама. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Днем до 10 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 5-6. Атмосферное давление немного выше нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на «Пежо». Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Москве 8 часов утра. В начале часа на радио 7 новости.

0: утвердила ценз оседлости для получения единого пособия на детей. С 1 апреля 2027 года иностранцы смогут получать детские выплаты только спустя 5 лет после получения гражданства. Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ. Как рассказал мэр Сергей Собянин, он начнется вечером и продлится до 6 утра следующего дня. Ребят ждут танцы, концерты и разные активности. Мэр предупредил, что во время праздника центральная территория главной выставки страны будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Вход будет осуществляться по индивидуальному браслету с QR-кодом. По словам мэра, ожидается, что на городском выпускном соберутся около 40 тысяч человек. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила безопасности в майские праздники. Ведомство рекомендует отказаться от скоропортящихся продуктов на пикнике, перевозить еду в сумках-холодильниках, выбирать для шашлыка нежирное мясо. В качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. При отдыхе на природе для защиты от клещей необходимо выбирать светлую одежду, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Камчатский край вошел в топ регионов с самым дорогим жильем на майские праздники. За сутки придется отдать 27 тысяч рублей. В Амурской и Московской областях около 20 тысяч. В списке дорогих направлений также оказались Тюменская область и Хабаровский край. Там сутки обходятся более чем в 17 тысяч. В Красноярском крае 15,5 тысяч рублей. Примерно столько же в Пензенской области и Татарстане. Аналитики отмечают, по сравнению с прошлым годом, россияне стали планировать поездки заранее. В среднем граждане бронируют жилье за 46 дней до даты заезда. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Будян. Всем чудесного дня.
1: Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в субботнее утро на Семи холмах. Праздничные выходные продолжаются, как и приятная музыка в нашем эфире. Сэм Смит, Элтон Джон и Лондон Бит. В ближайшие минуты.

на радио 7 Солданс. А на днях такая милая история случилась в США. Именно там семья воссоединилась с котом, который пропал 7 лет назад во время переезда. Кот по кличке Доджер потерялся в конце 2018 года, когда его хозяйка Эмбер Дэвидсон Роско вместе с сыновьями решила переехать из Калифорнии во Флориду. Женщина доверила перевести питомца знакомому, однако Доджер сбежал из машины и исчез. По словам Дэвидсона Роско, все эти годы семья продолжала вспоминать кота и думать о том, что с ним могло случиться. Позже она с детьми переехала в город Калхун в штате Джорджия, более чем в 3700 километров от Кловиса, где семья когда-то нашла Доджера из приюта. Взяла, то есть. А в феврале 2026 года кота нашли в калифорнийском городе Мадера, примерно в 50 километрах от Кловиса. Его привезли на вакцинацию, а ветеринары нашли у него микрочип. Благодаря ему удалось установить, что кот принадлежит семье Дэвидсон Ароско. В итоге они связались с хозяйкой и предложили доставить Доджера во Флориду. Семья Дэвидсон Ароско проехала с 7 часов из Джорджии, чтобы забрать кота. В общем, хэппи-энд. Я лично очень рад этому воссоединению. Доджер вернулся домой. Ура! Роксет, Джордж Харрисон и Леона Льюис. Дальше у нас, а затем гороскоп.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, ваша энергия будет на пике. Овны, львы и стрельцы, используйте этот заряд, и вы успеете сделать гораздо больше, чем планировали. Знаки Земли сегодня получат неожиданное приглашение. Тельцы, девы и козероги, соглашайтесь, это принесет массу положительных эмоций. Знаки воздуха, день идеален для отдыха и перезагрузки. Близнецы, весы и водолеи, позвольте себе ничего не делать. Это необходимо. Знаки воды, вы получите поддержку оттуда, откуда не ожидали. Раки, скорпионы и рыбы, откройте свое сердце, мысли и примите помощь.
0: Радио 7.

0: R.E.M. Losing My Religion. Субботним утром, 2 мая уже на календаре. Сегодня Международный день ничего не делания, имейте в виду. Сегодня можно ничего не делать официально. Также сегодня Всемирный день тунца, День лабиринта, а еще Международный день Гарри Поттера. А если заглянуть в историю, 2 мая в 1703 году в Москве основали первую в России гимназию. В 1857-м был запатентован самолет-моноплан с паровым двигателем, а в 1949-м в СССР состоялся первый футбольный телерепортаж со стадиона «Динамо». Вы слушаете «Радио 7», я Евгений Водян, доброе утро, составлю вам компанию в эти майские праздники. Дальше у нас дуэт Билл Медли и Дженнифер Уорнерс, а также Моби. А прежде Ольга и Карина расскажут кое-что интересное про город Хива.
1: «Вояж» на «Радио 7».
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Из всех древних городов Узбекистана лучше всех сохранила свой исторический облик Хива. Столица древнего Хорезма, по легенде, заложенная сыном Ноя Симом, в свое время стала первым в Центральной Азии объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город Хивы и Чанкала до наших дней сохранил свой средневековый вид и планировку. Это настоящий лабиринт с узкими переулками и глинобитными домиками, обнесенный крепкими стенами. Когда гуляешь по нему, только спутниковые тарелки на крышах и смартфоны в руках у людей напоминают, какой нынче век. Но в последнее время в старых зданиях стали открываться современные комфортные отели, музеи и культурные центры. Пару лет назад для экскурсий по старому городу Хивы выпустили приложение с дополненной реальностью и иммерсивный аудиогид-спектакль. А начиная с нынешней субботы, добраться в Хиву из Ташкента можно будет на новеньком скоростном поезде, который носит имя легендарного хорезмского шаха Джалалиддина Мангуберди. Современный состав с удобными креслами, кондиционерами, розетками и Wi-Fi будет долетать из столицы Узбекистана до Хивы всего за 7 часов. Это вместо прежних 14-15. А по дороге он будет делать остановку в Ургенче. Так что заодно можно будет посмотреть и еще один древний город, которому обычно достается куда меньше внимания туристов, чем он заслуживает. Ну а в будущем скоростной маршрут планируют протянуть и до Нукуса, что сделает доступным для туристов знаменитый музей современного искусства имени Савицкого, который называют «Лувром в пустыне». Так что теперь даже за короткий приезд в Узбекистан можно будет успеть увидеть очень многие. И это отличные новости, ведь страна невероятно интересная. Ну, приедете, сами увидите.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Днем до 10 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 5-6. Атмосферное давление немного выше нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroёn «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в Мастер Франс по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Рено, Пежо, Ситроен. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. Мастер Франс.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 утра. На Радио 7 новости, в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Материнский капитал в России уже получили 15 миллионов семей с начала действия программы. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, 3 миллиона из них получили поддержку на первого ребенка. В следующем году максимальный размер маткапитала в стране может впервые превысить 1 000 000 рублей. Эксперты отмечают, достижение психологической отметки в 1 000 000 рублей будет иметь важное символическое значение. Это продемонстрирует последовательное наращивание мер господдержки для семей с детьми с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике. Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта и предлагая перерасчет коммунальных платежей. Злоумышленники добавляют москвичей в чаты в мессенджерах, где заявляют о якобы перерасчете услуг. В таких сообщениях они утверждают, что данные по платежам теперь будут автоматически подтягиваться с портала госуслуг. Далее людей просят перейти в якобы официальный бот госуслуг, подтвердить номер телефона и получить уникальный ключ. После этого пользователю предлагают отправить этот код в общий чат. Если человек передает код, мошенники получают доступ к его личному кабинету. В России упростили оформление временной работы для подростков. Как сообщается, теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно, через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые

0: покажет такой же высокий результат. Все зарубежные фильмы начнут показывать только после 10 мая. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Спасибо нашим журналистам. «Радио 7» на Семи холмах. Майские праздники и чудесная музыка. Сочетание, что надо. Фредди Меркьюри, Джастин Бибер и Эрос Рамаццотти и Тина Тернер. Для начала...

Марчиба в субботу утром. Я, кстати, недавно узнал, что название сочетает в себе несколько аббревиатур. Например, MOR – Middle of the Road – середина дороги. Ироничное обозначение посредственности. А Чиба – это кое-что на сленге. Не для эфира обозначение, но кому интересно, поисковики вбейте и узнаете. Вот забавно бывает, что группа-то появилась в далеком 95-м, а по сей день что-то новое можно узнать. Стинг и Милен Фармер в эфире через пару минут появятся, а сначала Джанет Джексон. Доброе утро.

0: Ричард Маркс. С утра пораньше, 9 часов 28 минут в Москве. А тем временем стало известно, что в этом году традиционный городской выпускной, посвященный окончанию учебного года, пройдет на ВДНХ 26 июня. Пишут также, что подготовили для ребят большую программу, включая активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов и диджеев, которых выпускники по традиции выбрали сами. Круто! Не помню, чтобы нас кто-то в школьные годы спрашивал, а кого вы хотите из артистов? Вернемся к музыкальной части эфира. Томас Невергрин скоро, а также не за горами у нас Энни Ленокс. Вы слушаете Радио 7.
1: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Энни Леннокс в субботнем эфире. И если среди нас есть сейчас фанаты сериала «Клиника», знаете, что телеканал ABC объявил о продлении его на второй сезон. Премьера проекта привлекала около 9 миллионов зрителей за первую неделю, а спустя 35 дней показатель вырос до 11 миллионов на всех платформах. Кроме того, шоу стало самой популярной комедией канала среди аудитории от 18 до 49 лет. Я, кстати, продолжение не смотрел и не могу сказать, что был фанатом старой «Клиники», хотя среди моих друзей и знакомых очень много кто искренне любит этот ситком. Надо спросить, как им продолжение, кстати. И удалось ли создателям войти в одну реку дважды? Просто даже с учетом хороших цифр на просмотрах они могли вытянуть на ностальгии. А может и нет, могу ошибаться. К музыке скоро вернемся, а пока небольшая, но очень интересная прогулка.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В пелене ушедших дней довольно часто высвечиваются некие блистательные фигуры, мимо чудачеств которых пройти решительно невозможно. Вот, например, Прокопий Акинфеевич Демидов. Владелец нескольких усадеб, ботаник, меценат и богатый, как крест, человек. Когда императрица ему сделала замечание, что он ездит на неподобающем выезде, то есть запрягает в карету восьмерку лошадей попарно, что было позволено только императрице, он взял и стал запрягать 12, 4 тройки. Ну а что, с ветерком ездил. В другой раз, когда к нему повадились московские дамы воровать цветущие розы редких сортов, он раздел своих садовников и, вымазав их мелом, весь сад уставил живыми скульптурами. Когда воровки пытались сорвать цветок, фигуры приходили в движение. Понурги, приапы и фавны напугали немало посетительниц нескучного сада. Он тогда принадлежал Демидову. Другой раз он искал охотников озолотиться. На спор предлагал пролежать в его доме на спине год. Если бы кто выдержал испытание, получил бы несколько тысяч рублей. Но если нет, был бы порот кнутом и выгнан с позором. Пара героев с честью выдержали испытание. Однажды пришла к нему просительница-старуха, которая клянчила 1000 рублей. Но, ссылаясь на возраст, просила о невозвратной помощи. Колоссальные деньги. Так она его достала, что он предложил ей выдать 1000 рублей с условием, что медной монетой отсчитает и унесет сама. За раз. Жадная старуха не распознала подвоха и принялась отсчитывать деньги. На сегодняшние деньги по покупательной способности это несколько миллионов рублей. Одна медная копейка весила около 20 граммов. Пятачок чуть побольше. Старуха сидела, считала, Прокопий Демидов ей всячески мешал. Когда через несколько дней сумма была набрана, стало понятно, что старушке не унести этих денег. Вес составлял около 2,5 тонн. Так и не получила невозвратный кредит. Демидов жил в Нескучном, где у него было несколько оранжерей, и где он особенным образом спланировал террасы, чтобы хорошо росли растения. Кстати, саженцы деревьев ему привозили из города Соликамска, где его брат держал первый частный ботанический сад в России. Но у Демидовых было еще несколько владений в Москве, самые знаменитые из которых в Большом Толмачевском переулке. Тут редчайшей красоты ограда, изготовленная в начале 18 века на чугунолитейных предприятиях Демидовых. Сюда ее принесли от другого дома Прокопия. Но, на мой взгляд, этот перенос к лучшему. Так сохранился уникальный артефакт. И рисунок ограды мне говорит и о возможностях Демидовых, и об их чудачествах. Уйдите рядом, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Реклама. Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Шрека».
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Fun Day» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Fun Day» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
7: В поисках настоящего.
8: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
9: Ну а где дочка?
7: Слушайте сердцем.
10: Я всегда буду рядом, Надь.
7: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Липецке сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Днем до 10 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 5-6. Атмосферное давление немного выше нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100авто 48».
3: В «Мастер Франс» позвони. «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 утра. О событиях в стране и мире прямо сейчас расскажет Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вызвало бум спроса россиян на поездки в страну. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, интерес к направлению растет, несмотря на рекомендацию не продавать туры в Эмираты. Спрос стимулирует не только возможность купить билеты на прямые рейсы, но и большие скидки на проживание в отелях. Ламидзе отметила, россияне должны понимать, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения на родину. 84% россиян планируют поездки в этом году. Большинство граждан ориентируются исключительно на внутренний туризм. Многие принимают решение о бронировании в день поиска. В ходе опроса выяснилось, значительная часть жителей городов-миллионников планирует совершить две и более поездки. Они активнее рассматривают новые места и форматы отдыха. Среди отечественных направлений лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Кавказские минеральные воды и Москва. За рубежом россияне отдают предпочтение Турции, Таиланду, Египту и Вьетнаму. В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание, поясняют общественники. Они считают, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема.

0: давление мяса, угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют. Ну а ранее россияне назвали любимый маринад для шашлыка. Большинство респондентов заявили, что предпочитают мариновать шашлык с луком и уксусом. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
1: Благодарим Диану за новости. Это «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. Дальше у нас Зейн и Сия, Шер, а также Норвеж Саха. А еще в этом часе будут подарки. Подробности скоро расскажу.

На радио 7 Man at Walk. Сегодня суббота, 2 мая, праздничные выходные вовсю идут. А какие праздники без подарков, подумали мы тут, и поэтому сейчас я хочу кому-то из вас подарить сумку Handy от радио 7. Она красивая, стильная и удобная, и вам такая точно нужна. А получит ее тот, кто быстрее других сможет ответить на вопрос правильно. 2 мая – Международный день Гарри Поттера. Я думаю, многие смотрели фильмы, читали книги и должны помнить персонажей этой вселенной. В Хогвартсе был призрак, и звали ее Плакса Миртл. Как вы думаете, сколько лет была актрисе, сыгравшей 13-летнюю Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере? Варианты ответов: 13, 25 или же 37. Ваши ответы мы принимаем через конверт, который вы найдете на сайте radio7.ru в верхнем правом углу экрана. Первый, кто правильно ответит, получит в подарок сумку Handy от Radio 7.

Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках. Работая над Шреком, молодая студия DreamWorks создавала еще один мультик «Принц Египта». И если история про зеленого огра рассматривалась скорее как забава, то на принца возлагались огромные надежды. Это был флагманский проект с библейским размахом и эпичностью. Внутри студии даже сложилась жесткая иерархия. Лучших аниматоров и художников бросали на принца, а тех, кто не справлялся или допускал ошибки, ссылали работать над Шреком. Да. Среди сотрудников даже появилось выражение «to be Shrek», то есть «ошречить», надо же. Это означало, провалиться на главном проекте и отправиться рисовать болото. Вот так. Никто не верил в успех мультфильма, который создавали ссыльные мультипликаторы. Однако, в итоге случилось неожиданное. Пафосный принц Египта прошел в прокате неплохо, но не стал феноменом. А Шрек выстрелил так, что перевернул всю индустрию. Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: А знаете ли вы, что в этом году автошины выгодно приобретать в движке? Движок – это не просто низкие цены на шины, но и более того, возможность еще и поторговаться с продавцом. А самое главное, в движке вы получите не только бесплатный монтаж купленных шин и дисков, но и бесплатную балансировку, включая стоимость грузиков. Да-да, балансировка бесплатна. Автошины в магазинах «Движок» – это невероятно выгодно.
4: Предложение действует до 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
3: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
4: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
5: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00. Радио 7.

Итак, сумка Хэнди достается. А кому сейчас узнаем? Напомню, я обещал подарить ее тому или той, кто быстрее всех пришлет правильный ответ на вопрос в наш конверт на сайте radio7.ru. 2 мая – Международный день Гарри Поттера. Я думаю, многие смотрели фильмы, читали книги и должны помнить персонажа этой вселенной. В Хогвартсе был призрак, и звали ее Плакса Миртл. Как вы думаете, сколько лет была актрисе, сыгравшей 13-летнюю Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере? Спросил я вас. Варианты ответов были 13 лет, 25 лет или 37 лет. И правильный ответ – 13-летнюю студентку Хогвартса Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере сыграла шотландская актриса Ширли Хендерсон, которой на момент съемок было 37 лет. А нашу победительницу зовут Диана. 2266. Последние цифры номера. Диана, поздравляем. Мы дарим вам сумку Хэнди от Радио 7. Она красивая, удобная и стильная. Носите с удовольствием. Всем большое спасибо за участие.

0: Реклама.
1: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего! Ничего на ужин!
3: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово! Вкусно и полезно для всей семьи!
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
5: Барсервис. УКРН 117-482-742-20.
6: Куда идем?
7: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
6: Серьезно? А пицца?
7: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
6: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
7: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Водян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
11: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 11 утра. В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
1: Совершенно верно. Доброе утро. Число отечественных жизненно важных препаратов в России должно достичь 90% к 2030 году. В таком случае страна почти полностью обеспечит себя необходимыми лекарствами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что проработка вопроса, касающегося конкретных лекарств, необходимых для обеспечения импортной независимости, проведена вместе с экспертами из Минздрава и Минпромторга. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что столица наращивает объемы производства новейших лекарств. Например, произведено более 6 миллионов упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Синоптики назвали дату наступления метеорологического лета в столичном регионе. По прогнозам, оно придет после 26 мая, пояснила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В конце мая ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом, сказала Макарова. Метеоролог подчеркнула, что прежде всего данные важны для работников агрокультурной сферы. Ну и обычные люди при такой температуре действительно почувствует наступление летнего сезона. Впрочем, уже сегодня солнечное тепло до 15 градусов днем. Завтра в столице ожидается до плюс 20, а в середине следующей недели до 25 градусов.
0: Ура!
1: И летний тариф на речных трамвайчиках заработал в Москве. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, самый бюджетный вариант проезда – оплата по биометрии. Стоимость одной поездки составит 230 рублей в будни и 400 рублей в выходные и праздники. Подключить биометрию можно в приложении «Метро Москвы». Бесплатно проехать на электросудах могут дети до 7 лет в сопровождении.

0: Разработку ГОСТа на шаурму ведет тот же технический комитет, который активно участвует в работе по стандартам русской кухни. Создание ГОСТа на шаурму завершится в установленные сроки к концу года. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Спасибо, Диана. Возвращайся к нам, пожалуйста, через час с новостями. Это «Радио 7», майские праздники с музыкой на все времена. Скоро Абба и Эд Ширан отметятся. А прямо сейчас Милен Фармер. Доброе утро. Доброе утро.

Dream of You. И как говорил один писатель, если человек уверенно движется по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придет к нему в самый обычный час и совсем неожиданно. Пускай так оно и будет. Поэтому не переставайте мечтать и верить. Вот такая неожиданная аффирмация с утра пораньше получилась. Ну, а если вы мечтали дальше услышать на Радио 7 One Tickle Tea и The Platters, считайте, что желание уже исполнено.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Голос Алексея Колгана, который для нас стал неотделим от образа зеленого великана, категорически не понравился голливудским супервайзерам. Американцы забраковали пробы. Они требовали строго придерживаться интонаций оригинального Шрека, Майка Майерса. Но у легендарного режиссера дубляжа Ярославы Турилевой были свои планы на этот счет. Она пошла на конфликт с DreamWorks и поставила вопрос ребром. Либо главного героя озвучивает Колган, либо она вообще не будет работать с проектом. Студии пришлось сдаться. Турилева, встретив Алексея в коридорах Мосфильма, прокричала на все здание свою ставшую легендарной фразу о том, что из-за Колгана ей пришлось поставить в неудобную позу весь Голливуд. В итоге именно Алексея признали лучшим в мире голосом Шрека.
0: Привет, я Шрек, и это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б. Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
4: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
5: Салон платьев для невест «Катрин».
6: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев.
7: Какая нежная любовь!
6: «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

Ну что там с Бритни? Может, рубрику уже такую сделать? Потому что я лично с замиранием сердца поглядываю новости с Бритни Спирс в надежде, что она больше ничего такого не натворила. Но нет, оказывается, придется ей отвечать в суде по обвинению в вождении в нетрезвом виде. На судебном заседании 4 мая Спирс предложит пойти на сделку со следствием и признать вину. Ох, икона поп-музыки конца 90-х и начала 2000-х. Может, уже пора на велосипед пересаживаться. И смешно, и грустно, конечно, это все. У нас же дальше Терренс Трендарби, а сразу после Travel, рубрика «Вояж» с Ольгой Яковиной.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Мы привыкли считать, что праздник 1 мая – это какое-то советское изобретение. Но на самом деле радостно отмечать приход майских дней издревле было принято у многих народов мира. Только, конечно, не в честь солидарности трудящихся, а в честь возвращения солнца, теплых дней и прочих поводов для радости. У древних кельтов тоже был свой первомай – Белтейн. И его в Шотландии и Ирландии до сих пор отмечают весьма зажигательно. В прямом смысле слова. Раньше в этот день было принято тушить все огни в домашних очагах. И вместо них возжигать два больших костра на вершине ближайшего к деревне холма. Сначала вокруг них водили хороводы. Затем между огнями прогоняли скот и проводили детей. Ну а сильные и молодые через костры, ясное дело, прыгали сами. После чего каждая семья брала из общего кострища ветки и угли и заново разводила домашний очаг. Выходило, в общем, этакое огненное обнуление с перезагрузкой. В наши дни, конечно, домашние огни никто не гасит. Зато в Эдинбурге в ночь с 30 апреля на 1 мая устраивают грандиозный огненный фестиваль. Он проходит на историческом холме Калтон-Хилл над городом, куда с наступлением вечера отправляется факельное шествие с барабанами и волынками. Его участники жонглируют огнем и наряжаются в самые причудливые и непременно красно-белые костюмы. А на вершине холма начинается масштабное представление с огненным шоу, в ходе которого танцоры, музыканты и артисты отмечают символическую победу майской королевы и символа лета зеленого человека над зимним королем. Ну а затем зажигаются костры и начинаются танцы до утра. Первомайский шашлык вот только на большом огне никто не жарит. И, пожалуй, это единственный недочет праздника.
0: «Вояж» только на Радио 7. Реклама.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
3: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
12: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
14: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
13: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице «Полдень». Далее на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. В России готовят масштабную реформу организации школьного питания. Госдума рассмотрит законопроект, который позволит регионам создавать собственные государственные комбинаты для обеспечения питанием учебные заведения. Инициатива поступила от Заксобрания Санкт-Петербурга. Совет Федерации предложил правительству запустить региональные программы с акцентом на рыбную продукцию и функциональные продукты. Переход на модель госкомбинатов позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10-15% за счет оптовых контрактов и логистики. Установление госпредприятий позволит усилить контроль за качеством и безопасностью еды, освободить директоров школ от несвойственных функций и создаст новые рабочие места. С 22 мая будет смягчен порядок получения единого пособия для многодетных и малообеспеченных семей. Раньше малейшее превышение установленного порога дохода приводило к прекращению выплаты. Теперь правило гуманнее: если доход семьи превышает допустимый порог, но не более чем на 10% от регионального прожиточного минимума, пособие не отменят, а продлят еще на год. Социальный фонд уже получил указание пересмотреть все отказы, вынесенные с января этого года. Тем, кого лишили выплат из-за минимального превышения, пособие вернут задним числом. Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ. Как рассказал Сергей Собянин, он начнется вечером и продлится до 6 утра следующего дня. Ребят ждут танцы, концерты и разные активности. Мэр предупредил, что во время праздника центральная территория главной выставки страны будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Вход будет осуществляться по индивидуальному браслету с QR-кодом. По словам градоначальника, ожидается, что на городском выпускном соберутся около 40 тысяч человек. Около 40% россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека. Эти деньги, как правило, идут на основные нужды – перелет, проживание, питание и развлечения. Согласно данным исследования, еще 18% готовы потратить от 250 тысяч до 320. 15% закладывают бюджет в 50-80 тысяч. Почти половина опрошенных уже определились со своими летними планами. Наиболее популярными направлениями стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Замкнули тройку лидеров страны Африки. В этом рейтинге речь

Dance With Me. Это Алфавиль. Думаю, многие помнят, что совсем недавно из-за непогоды попадали деревья на машине. В Москве, по крайней мере, такое было. А я увидел, что, оказывается, если на транспортное средство упало дерево или его часть, ответственность за причиненный ущерб несет управляющая компания, обслуживающая территорию. Если автомобилист столкнулся с подобной ситуацией, первым делом на место происшествия следует пригласить участкового, который обязан зафиксировать факт повреждений. Параллельно автовладельцу необходимо самостоятельно сфотографировать повреждения и собрать контакты очевидцев. Далее участковый выдает отказ в возбуждении уголовного дела и постановление с перечисленными повреждениями деталями автомобиля. После этого необходимо сделать независимую экспертизу и отправить досудебную претензию в адрес управляющей компании, на балансе у которой находится дерево. Конечно, я надеюсь, что вас миновало все это, но если вдруг случилось у вас или ваших знакомых, имейте в виду, я, например, этого не знал и вот решил с вами поделиться. Вернемся к музыке дальше. Sting у нас, а сейчас почил.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Открывающая сцена мультфильма под All-Star группы Smash Mouth давно стала самостоятельным интернет-мемом. А ведь изначально песню совсем не планировали оставлять. Заглавной темой должна была стать «Stay Home» группы Self. Трек от Smash Mouth использовали как временную затычку для монтажа. Но когда директор DreamWorks Джеффри Катценберг увидел, как тест группы реагирует на All Star, убрать ее он просто не смог. Интересно, что гитарист Smash Mouth Грег Кэмп задумывал эту композицию как нечто поддерживающее для всех подростков, которых обижают сверстники. И то, что песня засияла в мультфильме о принятии себя, как нельзя лучше подчеркивает ее жизнеутверждающий посыл.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на радио.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама. Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
3: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

Эрика, I don't know. Секундами ранее, в Москве 12 часов 36 минут, и тем временем прилетели новости от Американской киноакадемии, внесли некоторые поправки, которые вступят в силу уже на 99-й церемонии «Оскар». Например, на лучший сценарий могут претендовать только тексты, написанные человеком. Академия оставила за собой право запрашивать дополнительную информацию об использовании искусственного интеллекта и степени человеческого авторства в любом фильме. Вот это правильно, мне кажется. Также несколько картин из одной страны теперь могут претендовать на номинацию. Это тоже логично. А еще вижу, что в категории «Лучший кастинг» теперь будут вручать 3 статуэтки вместо 2. Здесь затрудняюсь сказать, что это изменит, но понятно, что хороший кастинг в любом фильме — это чуть ли не половина успеха, и хорошо, что такая номинация теперь есть. Ее вроде раньше не было. Вы слушаете «Радио 7», и дальше у нас планируются прогулки с Филиппом Смирновым, а сейчас Крис Айзек. «Wicked Game».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. У меня в библиотеке есть замечательная книжица «Москва в планах», 1929 года издания. Это свидетель эпохи. На дворе НЭП, последний год. И в Москве уже несколько лет как работают таксомоторы «Москомтранса» и «Госавтотранса». Разработана тарифная сетка, даже две, так как одно местное, другое федеральное. Московское такси более гуманное. Берет с пассажира за километр 30 копеек. Начальная плата, включение счетчика, 40 копеек. Из них 20 берется за включение, а 20 идут в счет поездки. Если едут двое или трое, то это дороже на 10 копеек за километр. А если 4-5 пассажиров, то и вообще 50 копеек за километр. Ожидание – 10 копеек за 3 минуты. Работают с 7 утра до 8 вечера по трем тарифам, а в ночные часы по единому. 50 копеек километр плюс начальная плата. Багаж до 16 килограмм бесплатно, свыше, как за одного пассажира. Интересное правило в отношении детей. За проезд одного ребенка, ростом не выше 1 метра, в сопровождении взрослых, плата не взимается. Двое детей приравниваются к одному взрослому пассажиру. Загородные поездки за пределы бывшего Камер-Калежского вала могут совершаться на расстоянии не более 30 километров от заставы, а более далекие поездки по особому соглашению с гаражом. Если такая поездка совершается только в один конец, должен оплачиваться и обратный пробег таксомотора до ближайшей заставы, кроме поездок до ипподрома, Сокольнического круга и Петровского парка, при которых обратный пробег не оплачивается. Госавтотранс суровее и, как кажется, попроще. Работает с 8 утра и до 11 вечера по трем тарифам, ночью по двум. Тарифы, соответственно, больше на 10 копеек каждый, а ожидание – 3 рубля в час. При загородных поездках оплата обратного хода до заставы без ограничений километража. Багаж и дети бесплатно. Контора государственного таксомотора «Никольская 6». На вооружении московского таксомотора были автомобили фирмы «Рено». Базировались они с 1925 года в гараже во втором Дьяковском переулке. Это недалеко от Орликова переулка. За характерную форму капота машины москвичей окрестили «утюгом». Затем были куплены «Фиаты» и «Штайеры». А в конце 1929 года на линию вышли и «Форды», прозванные таксистами «Сороками» за двойную серо-синюю окраску. Хотя некоторые из них были просто глубоко коричневыми. Желтый цвет пришел в такси относительно поздно, как и зеленый огонек. В 1920-е таксист поднимал рукой красный флажок с надписью «Свободен». В 1940 году в Москве насчитывалось уже 6 пассажирских таксомоторных парков. На Крымской набережной 14, в Уральском переулке 9, на Вольной улице 30, в Столярном переулке 18, на Панской улице, дом 28 и на Новорязанской улице. Грузовое такси имело 3 парка. На Остаповском шоссе, на Хорошовском шоссе и на Ольховской улице. Некоторые из зданий сохранились. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Реклама.
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
5: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7.
1: С понедельника. Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
10: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ.ру. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
14: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля Andulin. А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. Andulin. Кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
15: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
16: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
17: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
16: Большая упаковка, длительный срок хранения.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
20: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
21: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В воскресенье в Липецке ожидается переменная облачность без осадков. Этой ночью около плюс 5 градусов, завтра до 15 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Peugeot. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Москве 13 часов.

субботнем эфире Free Lemon Porter. И сейчас информация с пометкой «Важно». А все потому, что с понедельника в эфире Радио 7 начинается новая игра «Тайная персона». Мировые звезды, чьи имена известны миллионам, попытаются скрыться от ваших острых взоров, чуткого слуха и блестящей дедукции. Ваша задача — рассекретить тайную персону. В течение дня связной Радио 7 будет передавать 7 особых примет. Фрагменты досье, зашифрованные сигналы и важные улики. Собирайте информацию, сопоставляйте факты и выходите на след. Каждый вечер в 17:00 Олег Машков будет подводить итоги дня. После условного сигнала отправляйте ему имя тайной персоны через конверт на нашем сайте. Слушатель, приславший правильный ответ 7-м, получит награду за успешно проведенную операцию, набор детективных книг и фирменную экипировку секретного агента Радио 7, брендированный свитшот.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Аниматоры студии DreamWorks были первыми, кто рискнул превратить полнометражный мультфильм в бесконечный поток пародий на блокбастеры. Драка Фионы с бандой Робин Гуда, ироничный привет и знаменитому эффекту «Bullet Time» в «Матрице». Ревущая толпа на турнире в Дюлоке — поклон гладиатору Ридли Скотта. А в сцене с мостиком над лавой любой киноман узнает финал «Индиана Джонса» и «Храма судьбы». В следующих частях градус безумия только рос. Зрителей ждал омаж на планету обезьян, внезапный косплей Чужого и Властелина колец. Франшиза успела пройтись по Человеку-пауку, Парку юрского периода и даже хичкоковскому Психо. До этого мультфильмы очень осторожно цитировали кино, а Шрек выкрутил тумблер постмодернизма на максимум, сделав это своей главной фишкой.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7. Реклама.
2: Серега, привет. Чё хмурый такой?
3: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
2: И как? Выгодная покупка?
3: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
2: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
3: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
2: Шинторг. Гарантия низкой цены.
4: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
5: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огорожены двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
6: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б.
7: Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
8: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
9: Салон платьев для невест «Катрин».
10: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
11: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадону.ру.
12: Без возрастных ограничений. 2026 год.
13: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
1: Радио 7.

финале моей эфирной смены сегодня Джем. Меня зовут Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. До встречи завтра. Вернусь в 8 утра по московскому времени. Далее музыка на все времена. Любимые артисты и лучшие песни. 24 часа в сутки. Я желаю вам приятных майских праздников в компании «Радио 7».

0: Реклама.
1: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего! Ничего на ужин!
3: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово! Вкусно и полезно для всей семьи!
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
5: Барсервис. УКРН 117-482-742-20.
0: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв», Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В поисках настоящего.
4: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
5: Ну а где дочка?
3: Слушайте сердцем.
6: Я всегда буду рядом, Надь.
3: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках. Песню «I am a believer», ну, вы понимаете, у меня не очень хорошо с английским, выбрали для Шрека из-за первой строчки. Сейчас перейду. «Я думал, любовь бывает только в сказках». Примерно так. Она идеально обыгрывала сюжет мультфильма, который ломал каноны классических диснеевских историй. Изначально планировалось использовать оригинал «The Monkees», но продюсер Джеффри Катценберг хотел адаптировать музыку для современной аудитории, поэтому заказал кавер у Smash Mouth. В итоге группа записала сразу две версии. Первая — бодрый поп-радиомикс, который мы слышим в фильме. Вторая — более медленная, с длинным вступлением. Да, любопытно, что в самом мультфильме песню исполняет еще и Эдди Мерфи в образе осла. Позже эстафету «I am a believer» подхватила группа «Уизер» и записала свою версию для четвертой части «Шрека». Но именно кавер «Smash Mouth» остался в истории как музыкальный символ победы «Огра» над большими корпорациями. Привет! Я Шрек, и это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

parler, te parler comme la première fois. Encore

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. В мае в Петербурге начинается новый сезон одной из самых впечатляющих городских летних акций – «Поющие мосты». С мая и по сентябрь развод знаменитого Дворцового моста в северной столице по пятницам, выходным и праздникам сопровождается светом и музыкой. Традиция родилась ровно 10 лет назад, в 2016 году. Сначала Дворцовый мост разводили под произведения композиторов, чья жизнь и судьба связаны с Петербургом. А 4 года спустя дополнительно стали использовать поднятые пролеты моста как экран для тематических световых проекций. Композиции и сюжеты самые разные – от классики до джаза. А светомузыкальные представления посвящены важным датам и юбилеям, знаменитым жителям Петербурга, его знаковым достопримечательностям и символам. В прошлом году, например, в годовщину гибели Виктора Цоя над мостом звучали симфонические версии его известных хитов. А в «Ночь поэзии и музыки» – песни на стихи Сергея Есенина в исполнении Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева. Программа нового сезона «Поющих мостов» еще не заявлена, но обещают много новых сюрпризов. Любоваться и слушать, кстати, можно совершенно бесплатно. Зрители обычно собираются на набережных или на борту корабликов, которые специально приходят к Дворцовому мосту, открывая туристам самые выгодные ракурсы. Обычно акцию начинают где-то в середине мая, к началу «Белых ночей». Но в этом году сезон решили открыть необычно рано, уже 1 мая. Шоу начинается в 1 час 5 минут и длится минут 5-10. Но подходить лучше заранее, примерно за час, потому что эти концерты всегда собирают очень много слушателей.
0: «Вояж» только на «Радио 7». Реклама.
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списание долгов принимает суд.
5: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
6: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: С понедельника. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: В 1994 году Дисней со скандалом покинул Джеффри Катценберг. Он буквально вытащил дом Микки Мауса из кризиса, но председатель компании Майкл Эйснер отказался давать Катценбергу повышение. Уходя, Джеффри пообещал уничтожить монополию Дисней и основал DreamWorks. Шрек стал главным оружием. В мультфильме методично высмеивались все стереотипы диснеевских сказок. Вместо прекрасного принца – вонючий огр. Вместо поющей принцессы – боевая женщина, побеждающая разбойников. А главный злодей лорд Фаркуад, кстати, подозрительно напоминает Майкла Эйснера. Катценберг перенес на экран все свои знания о внутренней кухне главного конкурента и накопившиеся претензии к Дисней. Впоследствии именно это поможет мультфильму про зеленого великана обрести свой нынешний статус.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на радио.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Движок, дешевые шины.
4: Движок, дешевые шины.
5: Движок, дешевые шины.
6: Движок, дешевые шины.
4: Движок, дешевые шины.
7: Движок, дешевые шины.
8: Движок, дешевые шины.
9: Движок в районе Петровского рынка, улица 50 лет НЛМК 2Е и поперечный проезд 1В. Телефон 37-01-10. Дешевые шины.
10: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
11: Салон платьев для невест «Катрин».
12: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28-99-00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22-07-00.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сколько стоил обед в 1820-е годы? Ресторанов еще нет, обычный день. Знать хочет пустить пыль в глаза. Прием на дюжину человек. Итак, меню. Закуски. Паштет из печени налима с трюфелями. Икра паюсная черная. Малосольные огурчики, моченые яблоки, соленые грибы. Несколько видов водки и домашних настоек. Первая подача. Консоме, прозрачный мясной бульон, с пирожками-растягаями, с физигой. Ботвинья, полная на шампанском, с осетриной и раковыми шейками. Летнее меню. Вторая подача. Стерлядь паровая под соусом из шампанского, кулебяка на четыре угла, с мясом, грибами, рисом и рыбой. Третья подача. Жаркое. Ростбиф из говяжьей вырезки, рябчики, жареные с брусничным соусом. Гарнир – жареный картофель, спаржа под голландским соусом. Четвертая подача. Десерт. Блан-манже миндальное, парфе кофейное, свежие фрукты, кофе, дижестивы или ликеры. Услуги повара-француза, если своего в штате нет, это 10-25 рублей. Лакеи по 2 рубля за человека. Отопление, дров рубля на 3, свечей на 5 рублей. Октет, квартет, ну или трио, проезжих музыкантов 10-20 рублей. Для понимания уровня цены, зарплата рабочего на фабрике в 1820-е годы это 16 или 28 рублей в месяц. Угол в Москве, койко-место, 8 рублей в месяц. Стоимость лошади – 25-40 рублей. Стоимость крепостной девицы 20-25 лет – 15-35 рублей. Стоимость крепостного – 100, ну это обычный. 150-200 – мастер. Курица живая – 70 копеек серебром. Шампанское «Вдова Клико» – от 6 до 8 рублей за бутылку. Водка – по 2 рубля за штоф. Вино – по 3 за бутылку. Говядина вырезка – по 40 копеек за фунт. А миндаль для блан-манже по 80 копеек за ту же меру. Стерлядь от 2-3 рублей до 15 за роскошные экземпляры для банкетов. Икра черная паюсная 2,5-3 рубля за фунт. Рябчики по рублю за пару, а там и есть нечего. Ананас до 10 рублей серебром. В общем, не буду вас томить. Возьмешь технологическую карту, все пересчитаешь, и становится понятно, что вечеринка вторника в обычном доме московской знати влетала в копеечку. От 160 до 180 рублей серебром. Но тогда многие платили банковскими ассигнациями, что означает, что сумму надо умножить на 3,78. То есть обед обошелся бы почти в 500 рублей. Доход Александра Сергеевича Пушкина с имения составлял 2370 рублей в год, без закладных. А это значит, что Александр Сергеевич закатить подобный обед смог бы, ну в смысле на свои, где-то не чаще, чем раз в месяц. При условии, что ничего бы не покупал и ни на что бы не тратился. Чтобы понять, сколько это сегодня, умножьте на 7500. Да-да, 1 275 тысяч потрачен во вторник вечером. Ну или около того. Где на такое взглянуть? Не знаю. Любой особняк после пожара 1812 года. Включите фантазию. А лучше порадуйтесь, что ананасы больше не экзотика.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Реклама.
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24-38-80.
4: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается суд.
5: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Шрека».
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
10: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: В поисках настоящего.
13: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
14: Ну а где дочка?
12: Слушайте сердцем.
15: Я всегда буду рядом, Надь.
12: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В воскресенье в Липецке ожидается переменная облачность без осадков. Этой ночью около плюс 5 градусов, завтра до 15 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Рено, Пежо и Ситроен «Мастер Франц». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франц» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания «Рено», «Пежо», «Ситроен». Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франц».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. Зав.
4: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: я Шрек. И в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Шрек мог бы выглядеть как странный гибрид кукольного театра и компьютерной игры. DreamWorks даже изготовили миниатюрные декорации, в которых должны были находиться виртуальные герои. Но первые результаты так испугали зрителей на тестовых просмотрах, что пришлось отправить в утиль весь материал. После этого мультфильм принялись создавать заново, используя только компьютерную графику. Этот смелый шаг привел к тому, что Шрек стал одним из первых мультфильмов, в котором зрители увидели реалистичных, живых 3D-персонажей. Так что иногда, чтобы создать шедевр, нужно сначала выкинуть все в корзину.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
4: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
5: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косырёвского кладбища.
6: «Шинторг Опт». Ужасно низкие цены.
7: Подробности у продавцов магазина.
8: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
10: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные «Beautiful Boys», харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев.
11: Какая нежная любовь!
10: «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру.
12: Без возрастных ограничений. 2026 год.

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00. Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
3: Ну так что на ужин-то?
2: Ничего. Ничего на ужин.
4: А давай просто закажем в русской трапезе. Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
5: Русская трапеза. Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
6: Барсервис. Украин 117-482-742-20.
7: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списание долгов принимает суд.
4: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
5: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00. Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
6: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: В поисках настоящего.
8: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
9: Ну а где дочка?
7: Слушайте сердцем.
10: Я всегда буду рядом, Надь.
7: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Скапа-дабаду.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Меланхоличная композиция «Аллилуйя» обрамляет одну из самых сильных сцен мультфильма. Пока Шрек грустит на своем болоте, Фиона примеряет свадебное платье, мечтая оказаться где угодно, только не в замке лорда Фаркуада. Параллельный монтаж без лишних слов показывает, оба героя глубоко несчастны и не могут перестать думать друг о друге. С этой записью вышла любопытная путаница. В самом мультфильме мы слышим кавер-версию Джона Кейла, а на официальном диске с саундтреком — голос Руфуса Уэйнрайта. Всему виной сложные юридические игры между лейблами. Так или иначе, именно с помощью «Аллилуйя» нам доказали, что даже сердце Огра может быть разбито.
0: Привет, я Шрек, и это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Серега, привет, чё хмурый такой?
4: Да взял шины в интернете, думал, сэкономлю.
3: И как, выгодная покупка?
4: Да никак, не балансируются, да и шины старые.
3: А я тебе что говорил, надо было в Шинторг ехать.
4: Теперь понял, в Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и главное, ждать не надо.
3: Шинторг, гарантия низкой цены.
5: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
6: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б.
7: Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
8: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
9: Салон платьев для невест «Катрин».
10: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
11: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
12: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Кто сказал, что в эфире должны быть только принцы? А? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: В 2001 году постмодернистский мультфильм про живущего на болоте Огра был отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. К тому моменту анимацию не пускали в главный конкурс Канн целых 48 лет. Шрек оказался в одном списке с глубокомысленными драмами от мэтров мирового кино. После финальных титров зал взорвался овациями. Именно триумф в Каннах окончательно доказал. Эпоха, когда мультфильмы считались вторичным жанром, официально окончена. Впоследствии дерзкий Огр сорвал кассу, забрал первый в истории Оскар за лучший анимационный фильм и заставил дом Микки Мауса кусать локти. Месть Джеффри Катценберга своему бывшему боссу из студии Disney удалась и стихийно превратилась в нечто большее. Настолько глобальное, что даже 25 лет спустя мы готовы пересматривать историю о «Зеленом великане» и с удовольствием ждем ее продолжения.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама. Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
3: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев.
5: Какая нежная любовь!
4: «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
6: Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Реклама.
1: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 19 часов.
1: Далее на радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Ка-чинг.
1: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках. Должен сказать, что аниматорам Шрека пришлось много работать с грязью. Точнее, всерьез озаботиться ее реалистичной физикой. Подготовка к съемкам напоминала, безумный эксперимент, что ли. Арт-директор отправился в Южную Каролину, чтобы изучить настоящие болота, и там за ним погнался аллигатор. Сами аниматоры в студии буквально принимали грязевые ванны и снимали, как субстанция стекает по телу. Должен сказать, это очень приятно. А чтобы понять, как ведут себя разные текстуры, команда часами замачивала печенье в молоке. Гадость какая. Это привело к тому, что для сцены, где Шрек принимает грязевой душ, пришлось написать уникальный код. Программисты месяцами бились над тем, чтобы грязь в кадре вела себя реалистично, была одновременно густой, тягучей и правильно липла к коже огра. Фактически этот эпизод продвинул компьютерную графику вперед сильнее, чем многие боевики того времени. Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Серега, привет, чё хмурый такой?
4: Да взял шины в интернете, думал, сэкономлю.
3: И как, выгодная покупка?
4: Да никак, не балансируются, да и шины старые.
3: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
4: Теперь понял, в Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
3: Шинторг. Гарантия низкой цены.
5: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
6: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б.
7: Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
8: Куда идем?
9: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
8: Серьезно? А пицца?
9: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
8: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
9: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Шрека».
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: В поисках настоящего.
7: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
8: Ну а где дочка?
6: Слушайте сердцем.
9: Я всегда буду рядом, Надь.
6: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 20 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
3: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Л-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В воскресенье в Липецке ожидается переменная облачность без осадков. Этой ночью около плюс 5 градусов, завтра до 15 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100авто 48».
3: В «Мастер Франс» позвони. «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Час.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7».
2: Реклама.
3: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б. Подробности в продаже. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв», Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити». Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

Радиоканал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В воскресенье в Липецке ожидается переменная облачность без осадков. Этой ночью около плюс 5 градусов, завтра до 15 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Peugeot. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Часа.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Шрека».
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7».

В Москве полночь.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Музыка.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Dip trip, the Fantasia.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.